0: Я сам Людк Пито, эксперта забора каусва апрызле. Людкай мато, юро, хич буйтай. Хей, ладайтай. Вулкеш клейншане рота. Дайкеш видо нейсым.
1: Хай, але... Вони су зачинене. Можно зо є заступ заказане.
2: Людкай, то су модерне рота. Снано, со саме воцо вочинія.
0: Саме воцо? В рота німає то лажане руце.
1: Вони су хібая а зінча.
0: Рота су живе, мато.
2: Ні-ні. To je technika. Za tym kowa so przemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvyduch, kýž môže nás šlapnič, když do rotu stupíme?
0: Lý, ký to zastupí přes magické rota. Zim, zalabim, rota so vočinia. A lý, ký to hýže zase na magické vašne? Ustupí. Rota so zase začinia.
1: Prosu, rota, nespožerajče kita.
2: Rota tola nikoho nespožeraja.
0: Pujtaj, ľudskaj, rajme ru, rejujeme. A hop. Прошу, Юро, ты сытола наш механикус!

0: Шуджи, се прирудце констуженья свеши, пшигатуванья беже, гаш гледам с окна вен, хосе натварьюте карасели за местчайнский свежин. Ве слепым пак трайо пшет вясале южо стыри лета. Дуда койский фестиваль стой пшет журими, а тойо яно куште свёрте лето. Собу организаторка Штефани Бирхольдойц учобне пшепшосуё вас на натакт того фестиваля пет квятцо ве слепым.
1: Serbski ludowy ensemble Zahaji Festival Pjatk w Wosomna Dżohodzinach. W jesnianu stu gminy Slepo, Joga Funde, przedsedu domu winy Dawida Statnika, a krajnego radu dr. Stefana Majera Wodczakuja. Wopytowajo Wodczakuje hoa dujaska hućba z Grotkowskiej dujaskiej gildu a k zakończeniu koncert z popserbami serbski benz Horneje Wužice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu paukajnsku delku, svišišo ho, netna zachopienka spiva.

0: Шуджи, с пшируцы констюжения свеши, пшигатуванья беже, гаш гледам с окна вен, хосы на твариюте карасели за местчайнский свежин. В слепым пак трайо пшет вяселе южо стыри лета. Дуда койский фестиваль стой пшет журими, а тойо яно куштес вот лето. Собу организаторка Штефани Бирхольдойц учобне пшепшосуё вас на натакт того фестиваля петквяцо в слепым.
1: Serbski ludowy ensemble Zahaji Festival Piatke we Wosomna Dzhohodzinach. Wiesnjano stugmene Slepo Joga Funde, pszetsu du domu wino Davida Statnika, a krajnoho radu dr. Stefana Majera Wotschakuja. Wopytowajo Wotschakuje hoa dujaska hutschba z grotkoske dujaske gildu, a zakonchenju koncerts popserbami, serbski benz Horneje Vujice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu pauka in skudelku, svišišo ho, netna zahopjenka spiva.